ашот не райтар. Нем тудам ми эт, чак уж ерзем, ой, нана, эннек дер вот вигелет. И минден нюнек тетсем, я юльдознек а нюк. Хат гюнер